0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. Пасмурно и дождливо за окном. Сейчас плюс 19 градусов. Днем будет преимущественно без осадков. И до 30-32. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. Госдума приняла законы об ограничениях для релокантов, осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности. Речь идет о невыполнении требований к иноагентам, пишут ведомости. В законах содержится 14 ограничений. Указанным лицам будет запрещено регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Действие выданных лицензий и аккредитации будет приостановлено. Банкам закон запрещает предоставлять свое программное обеспечение для переводов денег указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить перевод через мобильные приложения и сайты. Самарские региональные власти расширили список объектов, которые планируется приватизировать до конца 2027 года. Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, оказались больница Общества Красного Креста на пересечении Никитинской и Льва Толстого в Самаре, городская больница имени Шхабалова на Ленинской и здание на Молодогвардейской 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив. В Тольятти ищут хозяина для недостроя на Цветном бульваре и детской станции на улице Транспортной. В Волжском районе приватизируют санаторий «Волжская жемчужина». Фестиваль истории пройдет в Тольятти в эту субботу. Мероприятие состоится в парковом комплексе Сахарова. Зрители увидят две реконструкции. В ходе одного боя будут разыграны два эпизода. Начало войны 41 года и выход на госграницу наших войск в 44 году. Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане. Соседи Саратовской области 5 лет не будут продавать вейпы. Местная дума приняла законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкости для них на территории региона. Мера начнет действовать с марта 2027 года и до конца февраля 2032. Продажи ретро-гаджетов выросли в России в разы, и главными покупателями стали зумеры, пишет «Известия». Так, по данным Авито, в первом полугодии продажи плееров подскочили на 62% по сравнению с прошлым годом, а продажи полароидов на 79%. Согласно исследованию платежной системы «Мир», две трети опрошенных в возрасте 18-24 лет приобретают ретро-технику. Аналитики отмечают, что подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, в утренние часы кратковременный дождь, а днем преимущественно без осадков. Ветер южный 4,9 метров в секунду, температура днем до 30-32 градусов. Сейчас

0: море плюс 19 и дождь.
1: Реклама.
2: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 7.12, Самаре, удачного вам начала нового дня вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис 103.6 FM, четверг на календаре, 23 июля. В вашей компании Дмитрий Рожков. На улице сейчас дождливо, но это ненадолго. Судя по карте осадков, около 8 утра дождь уже должен прекратиться. В течение дня преимущественно без осадков прогнозируют. Плюс 19 на улице в настоящий момент. Днем воздух прогреется до 30-32. Что обещают астрологи на сегодняшний день, мы послушаем минут через 5 примерно. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, в целом на дорогах свободно, но первый затор уже появился традиционно на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Скорость потока к этой минуте не превышает там 11 км в час. Задержаться можно примерно на 3-4 минуты. Счастливого пути.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 7.17 в Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты. Ученые бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами может перерасти в настоящую зависимость. Об этом подробнее поговорим в ближайшие 10 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки, ваши эмоции тоже могут зашкаливать, будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы, не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный, люди могут внезапно позволить себе многое. Девы, отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы, возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги, ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи, берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы, придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
1: Радио Мегаполис. Музыка, которую хочется сделать погромче.
4: Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, в Самаре 7.23. Через минуту примерно не пропустите на 103.6 FM супер новинку «Мелемформар», если еще не слышали. А прямо сейчас на радио «Мегаполис» Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. В утренние часы кратковременный дождь. Местами днем преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
1: Самара 103,6 FM.

0: 7.41 в Самаре. Радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю отличного утра четверга на календаре 23 июля. Сегодня День дачника в России отмечается. Когда и благодаря кому в нашей стране появились первые дачи, Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, они почти свободны. Всего на 2 балла загружены. По-прежнему самое крупное скопление транспорта наблюдается на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Задержаться там можно минут на 5-6. Скорость потока не превышает 9 км в час.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – день дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался «О раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов». Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

Без 2:08 в Самаре впереди на радио «Мегаполис» свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас мы послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8:01, на улице сейчас плюс 20 градусов, днем до 30-32. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Владельцам аварийного жилья начнут выплачивать компенсацию по более актуальной рыночной цене. Такой закон приняла Госдума. Сейчас квартиру могут оценить еще на этапе запуска проекта комплексного развития территории. Но до самого расселения иногда проходит несколько лет. Жилье за это время дорожает, а сумма выплаты остается прежней. По новым правилам оценку должны проводить не раньше, чем за 60 дней до направления собственнику проекта договора. Если срок истек, стоимость квартиры пересчитают. Таким образом, компенсация будет определяться ближе к моменту выкупа, чтобы владельцы не теряли деньги из-за роста цен. В Самаре основные работы по ремонту трамвайных путей будут завершены до конца лета. Об этом заявил мэр Иван Носков. С начала года обновлено уже более километра трамвайных путей на 11 перекрестках. Сейчас работы ведутся на Красноармейской в границах перекрестков с улицами Огибалова и Спортивной. Общая протяженность пути 450 метров. К монтажу рельсов рабочие приступят до конца недели. Перед этим уложат материал из пористой резины. Он необходим для шума и виброизоляции. В дальнейшем это обеспечит трамваям плавный и бесшумный ход. Напомню, в ходе капремонта от улицы Нововокзальной до улицы Гастелло перекладывают около 5 километров трамвайных путей. В ближайшее время стартует ремонт участка на пересечении улицы Пензенской с Владимирской. Региональные власти раскритиковали Самарский экономический университет за отсутствие бюджетного набора. Губернатор заявил, что вуз стал полностью коммерческим проектом. В СГЭУ отсутствуют бесплатные места по программам бакалавриата и специалитета. Это, по мнению губернатора, отсекает талантливых абитуриентов из семей с невысоким доходом и способствует монополизации элиты по имущественному признаку. Глава региона потребовал вернуть бюджетный набор в СГЭУ, а также назначить ректора, так как в университете уже давно нет постоянного руководителя. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. 4 международные федерации уже допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации. При этом остаются вопросы, связанные с антидопинговым контролем спортсменов после длительного перерыва. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек. Евро 89 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: 8.11 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, на календаре четверг, 23 июля, на улице сейчас плюс 20 градусов, обещают нам до 30-32 в течение дня, преимущественно без осадков. Об эпидемии близорукости, охватившей мир, поговорим в предстоящие 10 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: 63.ру.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: На радио «Мегаполис» информация о дорожной обстановке. В Самаре на 3 балла загружено движение в настоящий момент. По данным Яндекс.Карт, сильнее всего на Московском шоссе от «Авроры» до 4-го проезда и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: «Золотые хиты». Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 8 часов 20 минут. На 103.6 FM мы послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
4: Реклама. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
5: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM. В Самаре половина девятого, за окном сейчас плюс 21 градус на 103.6 FM. Далее подробный прогноз погоды на четверг, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Россиянам, случайно купившим автомобиль, который числится в международном розыске по линии Интерпола, предложили разрешить его регистрацию в МВД. Соответствующий законопроект подготовило правительство России. Он призван защитить добросовестных покупателей от процессуальных проволочек. В Самаре основные работы по ремонту трамвайных путей будут завершены до конца лета. Об этом заявил мэр Иван Носков. С начала года обновлено уже более километра трамвайных путей на 11 перекрестках. Напомню, в ходе капремонта от улицы Нововокзальной до Гастелло перекладывают около 5 километров трамвайных путей. Фестиваль истории пройдет в Тольятти в субботу. Мероприятие состоится в парковом комплексе имени Сахарова. Зрители увидят две реконструкции. В ходе одного боя будут разыграны два эпизода. Начало войны 41-го года и выход на госграницу наших войск в 44-м. Вторая реконструкция расскажет о событиях в Афганистане. Тур поездки по России за последний год совершал почти каждый четвертый россиянин. Это самый высокий показатель за полтора десятилетия, передает Интерфакс. Самым желаемым направлением для отдыха каждый третий россиянин выбрал Байкал. Второе и третье место занимают Петербург и Алтай. По городам Поволжья хотел бы отправиться каждый десятый респондент.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис в Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Это суперновинка Тейлор Свифт, песня из саундтрека к истории игрушек 5. Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 42 минуты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра четверга вам желаю на календаре 23 июля. Какое открытие в области медицины было сделано именно в этот день, в 1901 году? Катя Григорьева расскажет через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Дом у космопорта 2 сдам! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Давайте посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 3 балла из 10 возможных. Крупнее всего скопление транспорта на Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда, на Нововокзальной, от Московского шоссе до Новосадовой, а еще на Утевской улице от Хасановской до Уральской.
7: Радио «Мегаполис». Самара 103.3.

0: Это музыка, которую мы любим на радио «Мегаполис». Самаре 8 часов 48 минут. Сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль-Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Самаре 8 часов 57 минут. На радио Мегаполис далее свежие новости и прогноз погоды. Через минуту примерно музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 9 часов 1 минута, на улице плюс 22 градуса, днем ожидается до 30-32, преимущественно без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума приняла закон об ограничениях для релокантов, осужденных по приговору суда или привлеченных к административной ответственности. Речь идет о невыполнении требований киноагентами, пишут ведомости. В законах содержится 14 ограничений. Указанным лицам будет запрещено регистрировать ИП или быть самозанятыми, регистрировать права на недвижимость или транспорт. Действие выданных лицензий и аккредитации будет приостановлено. Банкам закон запрещает предоставлять свое программное обеспечение для переводов денег указанной категории лиц. В частности, они не смогут совершить перевод через мобильные приложения и сайты. Самарские региональные власти расширили список объектов, которые планируется приватизировать до конца 2027 года. Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, оказались больница Общества Красного Креста на пересечении Никитинской и Льва Толстого в Самаре, городская больница имени Шхабалова на Ленинской и здание на Молодогвардейской 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив. В Тольятти ищут хозяина для недостроенного Цветном бульваре и детской станции на улице Транспортной. В Волжском районе приватизируют санаторий «Волжская жемчужина». Фестиваль истории пройдет в Тольятти в эту субботу. Мероприятие состоится в парковом комплексе Сахарова. Зрители увидят две реконструкции. В ходе одного боя будут разыграны два эпизода – начало войны 41 года и выход на госграницу наших войск в 44 году. Вторая реконструкция расскажет о событиях 1988 года в Афганистане. В соседней Саратовской области 5 лет не будут продавать вейпы. Местная дума приняла законопроект о полном запрете розничной продажи электронных сигарет и жидкостей для них на территории региона. Мера начнет действовать с марта 2027 года и до конца февраля 2032. Продажи ретро-гаджетов выросли в России в разы, и главными покупателями стали зумеры, пишут «Известия». Так, по данным Авито, в первом полугодии продажи плееров подскочили на 62% по сравнению с прошлым годом, а продажи полароидов на 79%. Согласно исследованию платежной системы «Мир», две трети опрошенных в возрасте 18-24 лет приобретают ретро-технику. Аналитики отмечают, что подобные покупки воспринимаются не как расходы, а как инвестиция в личную коллекцию. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Отличного вам утра вместе с музыкой, которую мы любим, на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 8 минут, на календаре четверг, 23 июля. В вашей компании Дмитрий Рожков, рад приветствовать. На улице сейчас облачно и плюс 22 градуса. Мы начинаем разгадывать невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молли Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» можете получить именно вы благодаря своей догадливости. Невероятный вопрос звучит так сегодня. Внимание! 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети. Что они делают? Повторю, 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети. Что делают они? Как вы думаете, 25-07-021, звоните, предлагайте варианты. Сегодня по одной версии от одного дозвонившегося я принимаю. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM. Сейчас быстро посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. На 3 балла они загружены, по данным Яндекс.Карт. Длиннее всего пробки на проспекте Масленникова от Мичурина до Новосадовой, на Московском шоссе от Аврора до 4-го проезда и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6.

0: 9.15. В Самаре мы начали разгадывать на радио «Мегаполис» невероятный вопрос. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети. А что делают они? Как вы думаете? 25-07-021. Номер для ваших вариантов. Удачи. Доброе утро. Ваше предположение.
1: Доброе утро. Я думаю, накладывают фильтры, маски, в общем, изменяют фото, чтобы сделать их более привлекательными.
0: А что именно вот могут поменять, подкорректировать на фото? Такой уточняющий вопрос. В чем-то вы правы, но нужен мне более точный ответ. Наложение фильтров,
1: ну, первое,
0: это немножечко не то.
1: Первое, что приходит в голову, это чуть-чуть меняет возраст, то выглядит чуть моложе.
0: Немножечко не об этом речь, но было горячо. Скажем так, спасибо за вашу попытку. Давайте еще подумаем и дадим шанс еще кому-то. Доброе утро, вы что ответите?
2: Макияж наносят.
0: Наносят макияж, после этого делают фото и публикуют в соцсети. Принимается, пусть будет как вариант, но речь у нас немножко о другом. Спасибо. Доброе утро, вас послушаем.
3: Доброе утро, обрабатывают фотографию.
0: Ага, а что именно обрабатывают? Меняют, наверное, да, что-то?
3: Ну, фотошопят, смотрят, рабочая ли сторона, сглаживают, типа отмазывают, может быть.
0: А что могут сглаживать? Уточняющий вопрос.
3: Ну, цвет могут менять лица.
0: Да,
3: можно поменять.
0: Что еще поменять?
3: Можно много что поменять. Фильтр можно.
0: Это правда, да. Можно наложить фильтры, да, об этом вот говорил первый дозвонившийся. Мы вокруг да около правильного ответа, но он пока не прозвучал. Очень близко было, но пока не точно. Спасибо. Хорошего дня. Повторю невероятный вопрос. 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети. Что они могут делать? 25-07-021. Дозванивайтесь, если есть идеи, удачи. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом на четверг.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Овен, будет сложно удерживать контроль над ситуацией. Вы можете быть излишне эмоциональными или затеять слишком сложную игру. Тельцы. Возможны травмы и перенапряжение. Нежелательно планировать тяжелую работу или дела, которые требуют многих усилий. Близнецы. День может оказаться очень эмоционально насыщенным. Большую роль будут играть личные чувства и особенно любовь. Раки. Ваши эмоции тоже могут зашкаливать. Будет сложно остановиться. Хорошо бы, если бы рядом был кто-то спокойней и рассудительнее вас. Львы. Не помешает осторожность в общении. День буквально взрывоопасный. Люди могут внезапно позволить себе многое. Девы. Отличный день для рутинных дел, до которых явно не доходили руки. Может быть решен какой-то давний и надоевший вопрос. Весы. Возможны непредвиденные события. Вам может понадобиться прервать дела и заняться чем-то совершенно другим. Скорпионы. День мелких и крупных обновлений. Это может быть просто апгрейд техники или покупка инструментов, а может быть, вы решитесь на перемены. Стрельцы. Вам будет трудно преодолеть инерцию, но события дня буквально вытряхнут вас из зоны комфорта. Придется включаться в дела. Козероги. Ваш вектор внимания изменится. Вы можете принять неожиданные решения, продиктованные интуицией или эмоциями. Водолеи. Берегите здоровье. Впрочем, заболеть может и кто-то из близких. В любом случае, в этот день повышена вероятность внезапных событий. Рыбы. Придерживайтесь плана действий, даже если вам будет не до работы. Личная жизнь может быть бурной, но она не должна вас отвлекать.
4: Радио «Мегаполис».

0: 9:22 в Самаре, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка, только что красивейший хит Оливии Дин, So Easy. Вернемся скоро к невероятному вопросу на радио Мегаполис, а сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня уколами красоты или пластикой никого не удивишь. В России бьюти-услугами пользуются без малого половина женщин. Лидерами остаются ботокс, гиалуроновые филлеры и лазерное омоложение. Многие ходят на эти процедуры регулярно, каждые пару месяцев, как на обычный маникюр. Но ученые университета Иерусалима бьют тревогу. Увлечение косметическими процедурами у многих перерастает в поведенческую зависимость, похожую на алкоголизм или игроманию. Они опросили 1500 женщин от 25 до 70 лет. У каждой пятой желание изменить себя переросло в психологическую зависимость. Они видят, что результат уже портит их внешность, хотят остановиться, но тяга сильнее, и они снова бегут в клинику. Главные виновники – наши смартфоны и недовольство своим телом. Соцсети слишком сильно искажают реальность. В итоге мы включаемся в бесконечную гонку за чужим, отфильтрованным идеалом с экрана. Ученые не против ухода за собой, если он приносит положительный результат. Но главную инъекцию рекомендуют делать не в лицо, а в собственную самооценку.
0: 9:23 в Самаре. Возвращаемся к невероятному вопросу. На радио Мегаполис 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети. Как мы выяснили, что-то корректируют они. Что же они могут делать? Что корректировать? 25-07-021 номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, ваша версия.
3: Здравствуйте. А может быть, они корректируют фигуру, делают талию, там крутые бедра.
0: Угу.
3: Размывают за собой.
0: Еще раз.
3: Или фон размывают, чтобы на размытом фоне вот выделить себя как вот в кинокадре.
0: А какую версию из предложенных выберете вы как основную, которую я должен засчитать?
3: Первую
0: версию про корректировку фигуры, да, про коррекцию фигуры.
3: Коррекция фигуры, да.
0: 40% девушек и женщин периодически, не всегда, но периодически, ну, ракурс неудачный, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети, корректируют фигуру на этом фото, уже обычно с помощью И, конечно же, это удобнее и быстрее. Как зовут вас?
3: Меня зовут Мария.
0: Мария, умница, разгадали и получаете благодаря догадливости 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
3: Благодарю вас. Я, Мария, из 22-го подъезда угадала в невероятном вопросе.
0: Завтра после 9 утра очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам!
1: Реклама.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альтопрофиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Половина десятого в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». За окном сейчас облачно и плюс 23 градуса. Подробнее о погоде поговорим через минуту, буквально сейчас, на 103.6 FM. Краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Над Самарской областью этим утром закрыли небо из-за угрозы атаки беспилотников. Об опасности было объявлено в 3 часа ночи. Спустя час Курумыч ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас в Самарском аэропорту задерживается вылет 3 рейсов в Екатеринбург, Анталию и Москву и прибытие 5. Тольяттинскую больницу номер 5 оснастят новым рентгенаппаратом и еще одним ангиографом. Соответствующее распоряжение в ходе рабочей поездки в Тольятти дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркнул, что эти меры позволят повысить качество оказываемой медпомощи и увеличить возможности проведения высокотехнологичных операций. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. 4 международные федерации допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: 9.42 в Самаре, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятного утра четверга. Сегодня 23 июля. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» сегодня уже разгадали. Мы 40% девушек и женщин периодически делают это, прежде чем опубликовать свое фото в соцсети. А что они делают? Правильный ответ – корректируют фигуру, сказала нам Мария с улицы 22-го Парсъезда и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» завтра утром, как обычно, после 9. Может быть, вы найдете правильный ответ на него и получите благодаря догадливости отличный приз. Желаю удачи! Сегодня, 23 июля, в России отмечается День дачника. О том, как появилось это слово «дача», ну и об истории самого явления, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Расскажу о дорожной обстановке. В Самаре к этой минуте на 4 балла загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Советской Армии от Новосадовой до Московского шоссе, на Московском от Потапова до Авроры и на Соколова от Лесной до Новосадовой.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9.47, Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля – День дачника в России. Происхождение даты связывают с пиком дачного сезона и получением первых серьезных плодов, в том числе огурцов, кабачков, моркови, вишни, малины и смородины. Первые дачи появились в России в начале 18 века как богатый царский подарок. Петр I стал раздавать земельные участки под Санкт-Петербургом своим лучшим придворным. Хотел, чтобы они постоянно присутствовали в новой столице, а ездить в нее из Москвы было неудобно и затратно. Слово «дача» и происходит от глагола «дать», и поначалу означало «дар» или «подарок». Поначалу дачи были богатыми усадьбами с хозпостройками, садами и даже небольшими фермами. Традицию таких даров продолжила Екатерина Великая, а первый указ именно со словом «дача» подписал Николай I в 1844 году. Он назывался о раздаче в городе Кронштадте загородной земли под постройку домиков или дач и разведение садов. Со временем слово «дача» стали использовать для обозначения загородного жилья вообще, а роскошные царские подарки превратились в современные 6 соток.

0: под мои слова. 9:56 минут Самарин, радио Мегаполис. Далее свежий выпуск новостей, после прогноз погоды на сегодня и через минуту музыка понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: вирусов лишь со вторника, 28 июля. Над Самарской областью этим утром закрыто небо из-за угрозы атаки беспилотников. Об опасности было объявлено в 3 часа ночи. Дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Силами ПВО сбито 3 беспилотника. С 4 утра Крумыч ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Сейчас в Самарском аэропорту задерживается вылет 3 рейсов и прибытие еще 5. Цена нефти Brent поднялась выше 96 долларов за баррель. Это произошло впервые с 11 июня. Рост цен продолжается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительное влияние на рынок оказало заявление госсекретаря США Марка Рубио, который сказал, что Иран, по мнению Вашингтона, несерьезно относится к мирным переговорам. Тольятти увеличит число рабочих, занятых благоустройством центральной площади. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев, чтобы ускорить темпы и завершить начатые в феврале работы в запланированные сроки. Главной достопримечательностью центральной площади Тольятти станет светомузыкальный мультимедийный фонтан. Высота отдельных струй будет достигать 20 метров. В рамках проекта планируется построить амфитеатр с обзорной площадкой, организовать зоны для прогулок и отдыха и провести озеленение. В России за 4 года резко выросло число детей с ожирением. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. С 2020 по 2024 год число диагностированных случаев ожирения у детей до 14 лет выросло на 28%, а у подростков на 30%. Заболевание диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни. Низкая физическая активность замедляет обмен веществ, мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, нарастает. Ранее сообщалось, что избыточный вес сейчас диагностирован у более чем половины россиян, а ожирение – у четверти соотечественников. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 3,8 метров в секунду, температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 11 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Кроссовер «Лада Азимут» успешно завершил цикл государственных краш-тестов. Результаты показали, что новинка выполняет национальные требования по пассивной безопасности со значительным запасом. Об этом говорится на официальном сайте «АвтоВАЗа». Особый повод для гордости – боковые шторки безопасности, которые защищают голову. Правда, мировой автопром использует эту технологию уже больше четверти века, но для «Лады» это дебют. Вообще, если смотреть на независимую статистику «АКРАП», безопасность вазовских машин – понятие растяжимое. Бюджетная гранта в базовой версии набирала лишь скромные 2 звезды из 4. А вот флагманская «Веста» в свое время приятно удивила, заработав максимальный балл. К какому полюсу ближе «Азимут»? Технически это глубоко модернизированная «Веста» на переднем приводе. Но кузов оригинальный, а в топ-версиях обещают даже панорамную крышу. Моторы свои, вазовские, форсированные до 120-132 лошадиных сил. На выбор предложат новую отечественную 6-ступенчатую механику или китайский вариатор. Позже обещают даже импортный турбомотор. Серийный выпуск намечен на осень. Эксперты ожидают ценник в районе 2,5 миллионов рублей. За эти деньги «Азимут» будет напрямую конкурировать с китайцами. Посмотрим, чья возьмет.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альтопрофиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Смотри, 10:20 в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю хорошего утра. Четверга на календаре 23 июля. На улице сейчас облачно и +24 градуса. Обещаю днем до 30-32, преимущественно без осадков. На 103.6 FM мы встречаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Мир охватила эпидемия близорукости. По данным Международного института миопии, сегодня очки нужны уже каждому третьему жителю нашей планеты. Причина не в хрусталике, как считалось раньше, а в изменении формы самого глазного яблока. Оно удлиняется, и свет фокусируется перед сетчаткой, а не на ней. В результате картинка вдалеке расплывается. Долгое время считалось, что близорукость определяется главным образом наследственностью. Но сегодня ученые уверены, что решающее влияние оказывают окружающая среда и образ жизни. В первую очередь, интенсивная учеба. Чем раньше дети начинают проводить много времени за учебой в закрытых помещениях, тем выше вероятность развития миопии. Что касается смартфонов, то сами экраны вряд ли становятся главной причиной ухудшения зрения. Но риск повышается, когда мы смотрим в них подолгу и без перерывов. Поэтому офтальмологи рекомендуют каждые 20 минут отрывать взгляд от экрана и минимум 20 секунд смотреть на любой предмет в 6 метрах от себя. А чтобы остановить деформацию глаза, советуют как можно чаще гулять. Дневной солнечный свет стимулирует выработку дофамина в сетчатке, а именно это вещество тормозит опасное удлинение глазного яблока.
3: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Что мы делаем? Наслаждаемся музыкой. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 10.33, на улице плюс 25 градусов. О погоде подробнее через минуту. Уже сейчас на 103.6 FM, краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, не приводя подробностей. Жертв разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. Росавиация ночью наложила ограничения на работу аэропорта Курумыч. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33, в пятницу до плюс 34 градусов. Тур поездки по России за последний год совершал почти каждый четвертый россиянин. Это самый высокий показатель за полтора десятилетия, передает Интерфакс. Самым желаемым направлением для отдыха каждый третий россиянин выбрал Байкал. Второе и третье место занимают Петербург и Алтай. По городам Поволжья хотел бы отправиться каждый десятый респондент. В России за 4 года резко выросло число детей с ожирением, пишет «Известия» со ссылкой на данные Росстата. Заболевание диагностируется у 25-30% школьников. Одна из основных причин проблем с лишним весом связана с сидячим образом жизни.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM. Прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 23 июля 1901 года немецкий врач Роберт Кох выдвинул теорию о том, что переносчики бубонной чумы – это крысы. Этот вклад Коха в медицину был чисто теоретическим, но стал ключевым для понимания причин болезни. То, что именно блохи черных крыс переносят возбудителя бубонной чумы, доказал не Кох, а французский ученый Поль Луи Симон. Он проводил исследования в Индии в конце 90-х годов 19 века, но его открытие поначалу не получило должного признания. Роберт Кох в то же время работал в Центральной Африке и заметил связь между вспышками чумы у людей и массовыми заболеваниями местных грызунов. Именно авторитет Коха привлек внимание к важным исследованиям француза. Что же касается самого Коха, он обессмертил свое имя намного раньше. Еще в 1882 нашел возбудителя туберкулеза. Экспериментируя с красителями, увидел в тканях разрушенного легкого крошечные палочки. За это в 1905 году ученый получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Официально возбудитель болезни называется микобактерия туберкулеза МБТ. Второе название – палочка Коха.
2: Радио «Мегаполис».

0: перехватили 3 беспилотника. Для безопасности в регионе ограничивали мобильный интернет. В Курумычи 6 часов действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. К этому часу задерживается вылет 8 рейсов и прибытие 10. Двое подростков 14 и 16 лет утонули в Самарской области. Трагедия произошла накануне вечером на реке Самара в Борском районе. Еще одного 15-летнего школьника спасли очевидцы. Сейчас спасатели ищут тело одного из подростков. На месте работают 20 специалистов и 6 единиц техники, сообщили в МЧС. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в пятницу до плюс 34. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. Гисметео обещает похолодание до плюс 29 градусов лишь со вторника 28 июля. Операторы сотовой связи фиксируют сокращение потребления мобильного интернета в первом полугодии. В отдельных регионах, например, в Воронежской, Ивановской, Курской областях, а также в Краснодарском крае, объем потребления сотового интернета снизился более чем на 40%, пишут ведомости. В 2025-м по сравнению с 2024 годом падения потребления мобильного интернета на фоне ограничений сотовой связи не было, сообщили опрошенные ведомостями операторы и телеком-эксперты. В Греции гражданам младше 17 лет запретили ездить на электросамокатах. На них нельзя передвигаться по дорогам общего пользования. Такой законопроект одобрил греческий парламент, пишет агентство РИА. Кроме того, правила предусматривают крупные штрафы за использование электросамокатов на дорогах с ограничением скорости более 50 км в час, а также вводят санкции для компаний, которые продают или сдают в аренду самокаты несовершеннолетним младше 17 лет. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метров в секунду. Температура днем до 30-32 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Оливия Адамс на радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков. Добрый день. Удачного вам продолжения четверга. Сегодня 23 июля. Впереди из музыки свежий суперхит Тедди Свимса «Мистер Ноутал». А сейчас на радио Мегаполис мы послушаем Юлию Савичеву.
1: Нет.

0: 8-373-2010.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: смотри.
1: Елка на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре половина двенадцатого. В продолжении часа на 103.6 FM примерно 10 минут любимой музыки. Без остановок. Элис Мертон на очереди. Ноа Рутс. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. Самарская область минувшей ночью отразила атаку беспилотников. Дроны попытались атаковать промышленное предприятие, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Жертв и разрушений нет. По данным Минобороны, на территории Самарской области средства ПВО перехватили 3 беспилотника. На пляже второй очереди набережной в Самаре теперь будут вывешивать синий флаг. Речь идет о территории от улицы Маяковского до дамбы в районе Кенапа. Пляж стал единственным в Поволжье, получившим первую категорию. Сертификацию провели специалисты из Ялты. Первую категорию пляжам присваивают на 3 года с условием ежегодного подтверждения. Вода в Волге у берегов Самары составляет около плюс 23 градусов. Примерно такая же температура фиксируется в Тольятти и Сызрани. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов. На выходных ожидается усиление жары до плюс 34-37 градусов. Возможны грозовые дожди. Сегодня в России отмечается День дачника. Понятие «дача» появилось в 18 веке. Это было загородное имение, которое позднее превратилось в летний дом с огородом и участком для отдыха. В Советском Союзе изначально строить дома на участках запрещалось, но в 1955 году запрет сняли.
1: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, преимущественно без осадков. Ветер южный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 24.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Хуанес на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM подборка лучших песен разных десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим балладу Джеймса Бланта «You're Beautiful», «Coolio», «Gangsta's Paradise» и «Pet Shop Boys».
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 25 на улице. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госуслуги хотят превратить в полноценную социальную сеть. У сервиса есть важное преимущество – каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и госорганами, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко,

0: Есть задержки в расписании рейсов до Курумыча из Москвы, Анталии, Петербурга, Худжанда и Екатеринбурга. Самарский аэропорт этим утром ограничивал работу. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты около 6 часов из-за беспилотной опасности. Самарские региональные власти расширили список объектов, которые планируется приватизировать до конца 2027 года. Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, больница Общества Красного Креста на пересечении Никитинской и Льва Толстого в Самаре, городская больница имени Шахабалова на Ленинской, 75, и здание на Молодогвардейской, 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив. В Тольятти ищут хозяина для недостроя на Цветном бульваре и детской станции на улице Транспортной. В Волжском районе приватизируют санаторий «Волжская жемчужина». На пляже второй очереди в Самаре теперь будут вывешивать синий флаг. Речь идет о территории от улицы Маяковского до дамбы в районе Кенапа. Пляж стал единственным в Поволжье, получившим первую категорию. Статус подтверждает, что территория соответствует высоким стандартам качества и безопасности. Сертификацию проводили эксперты из Ялты, сообщили в мэрии. Они оценивали чистоту береговой зоны, работу спасательных постов, наличие зон для активностей, место для купания детей, регулярность уборки и качество песка. Первую категорию пляжам присваивают на 3 года с условием ежегодного подтверждения. Международный союз биатлонистов и Международная ассоциация легкоатлетических федераций остаются наиболее непримиримыми противниками возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Об этом заявил министр спорта Михаил Дегтярев. Он назвал эти федерации самыми отмороженными и отметил, что по биатлону уже идет разбирательство в суде. Планируется оспаривать решение по легкой атлетике. 7 июля МОК рекомендовал федерациям снять ограничения и вернуть российских спортсменов на международные турниры. 4 федерации уже допустили россиян к соревнованиям. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. Доллар на сегодня 78 рублей 48 копеек, евро 89 рублей и 60 копеек.
1: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». 24 июля в пятницу в Самаре ожидается переменная облачность. Местами в утренние часы кратковременный дождь возможен. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью плюс 21-23. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Дуэт Моджо на радио Мегаполис. Золотые хиты в вашей компании. Дмитрий Рожков. Хорошего вам дня. Сегодня четверг, 23 июля. Об одном из самых опасных цветков для домашних кошек. Анна Романова будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Перед этим послушаем Аву Макс «Солт» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Ава Макс на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди у нас хай-фай, беспризорник. А сейчас на радио Мегаполис встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыли. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
4: Есть в Графском парке черный пруд.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: ММ на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM примерно 10 минут музыки нон-стоп. Совсем скоро услышим уже свежий суперхит Селин Дион, вышедший в начале июля. «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области дроны пытались атаковать промышленное предприятие. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, не приводя подробностей. Жертв разрушений нет. В целях безопасности на территории области вводились временные ограничения на работу мобильного интернета. Росавиация ночью наложила ограничения на работу аэропорта Крумыч. Тольяттинскую больницу номер 5 оснастят новым рентгенаппаратом и еще одним ангиографом. Соответствующее распоряжение в ходе рабочей поездки в Тольятти дал губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона подчеркнул, что эти меры позволят повысить качество оказываемой медпомощи и увеличить возможности проведения высокотехнологичных операций. Аномально жаркая погода усиливается в Самарской области. Сегодня дневная температура достигнет 34 градусов. Существенных осадков не ожидается. На регион в эти дни смещается антициклон. На усиление зноя работает южный ветер, который дополнительно повышает пожароопасность. 4 международные федерации допустили российских спортсменов к соревнованиям. Об этом рассказал министр спорта Михаил Дегтярев. Речь идет о пятиборье, гандболе, волейболе и настольном теннисе. По словам министра, теперь решение Международного олимпийского комитета должны выполнить и другие федерации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В пятницу, 24 июля, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами утром кратковременный дождь возможен. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 21-23. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.
2: Было

0: Это «Певец сил» на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM. Подборка хитов из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим Maroon 5, «Wake Up Call», «The Sign», «At Ace of Base» и Джорджа Харрисона.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Только в магазине «Миндаль». Форель шоковой заморозки 699,99 за килограмм. Скорее приезжай, выбирай и покупай свою рыбку. Форель шоковой заморозки по шоковой цене. «Миндаль» шокируем ценами, но очень приятно.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция радио «Мегаполис».
7: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
8: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: Maroon 5 в золотой коллекции радио «Мегаполис». Впереди на 103.6 FM новости, прогноз погоды на завтра, затем пятерка лучших песен о любви. В их числе свежий суперхит Алекса Уоррена «Fever Dream». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту уже на радио «Мегаполис». Музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Минтруд хочет использовать искусственный интеллект для решения проблемы дефицита кадров. Автоматизация с применением нейросетей позволит компаниям выполнять больше задач без значительного увеличения числа сотрудников, заявил ТАСС представитель Минтруда Михаил Кирсанов. По его словам, сейчас безработица остается низкой, но многим компаниям не хватает квалифицированных специалистов. В министерстве рассчитывают, что автоматизация части процессов снизит кадровый дефицит. При этом министерство продолжит программы бесплатного переобучения и другие меры поддержки трудоустройства. Послы Евросоюза согласовали новые санкции против России. Из 21 проекта исключили полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа. Против этой меры выступала Греция. ТАСС добавляет, что новый пакет санкций ЕС затрагивает сферы энергетики, финансовых услуг, криптовалюты и торговли. Также Альянс на год заморозил потолок цен на российскую нефть на уровне $44 за баррель. В Еврокомиссии позже заявили, что ЕС запретил своим банкам трансграничные транзакции с 32 российскими банками. В Самарской области к выходным ожидается жара до плюс 37 градусов. На ее фоне синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 33 градусов, в пятницу до плюс 34. Медики советуют в такие дни пить больше воды, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и носить легкую светлую одежду. Гисметео обещает похолодание до плюс 29 градусов лишь со вторника, 28 июля. Тольятти увеличит число рабочих, занятых благоустройством центральной площади. Поручение дал губернатор Вячеслав Федорищев, чтобы ускорить темпы и завершить начатые в феврале работы в запланированные сроки. Главной достопримечательностью центральной площади Тольятти станет светомузыкальный мультимедийный фонтан. Высота отдельных струй будет достигать 20 метров. В рамках проекта планируется построить амфитеатр с обзорной площадкой, организовать зоны для прогулок и отдыха и провести озеленение. Назван самый продаваемый смартфон в России. По данным AliExpress СНГ, во втором квартале соотечественники чаще всего покупали Poco X8 Pro. На втором месте оказался OnePlus 15, на третьем – Xiaomi Redmi Note 15 Pro. По данным компании, 7 из 10 популярных уровней

0: ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Плюс 21-23 ночью. Завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 30.
1: Реклама.
2: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
1: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев Этелика. Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев Этелика. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Samsung.ru.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. В пятницу, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В пятницу, 24 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Представление не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
2: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. В пятницу, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно,

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
4: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 24 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный – 4,9 метров в секунду, плюс 21-23 ночью, завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
3: Самара. Готовые к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис». Мы любим музыку. Мы любим Самару.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегафон».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. В пятницу, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелька.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В пятницу, 24 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. В пятницу, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

горы расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное,

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

Так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В пятницу, 24 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный – 4,9 метров в секунду. Плюс 21-23 ночью, завтра днем плюс 30-32 градуса. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
2: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
1: Детские и семейные.
2: Водные, надувные и экстремальные.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ-вертикаль, третий этаж.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
6: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. В пятницу, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
3: Oh, Father, tell me.

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
4: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
3: Детские и семейные.
4: Водные, надувные и экстремальные.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В пятницу, 24 июля, в нашем городе ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем плюс 30-32. Сейчас в Самаре плюс 30.
2: Реклама.
3: Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 000 рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-20-10.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
3: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
4: Куда поедем?
3: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
4: Отлично, я за.
5: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дяди, тетя!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Самое древнее изображение белой лилии найдено на фресках Кносского дворца на острове Крит. Их возраст превышает 3500 лет. Лилия считается одним из первых декоративных цветов, которые человечество стало культивировать исключительно ради эстетики, а не ради еды. Сегодня лилии. Лилии – настоящие генетические гиганты. Геном лилии в 12 раз больше человеческого и содержит примерно 37 миллиардов пар оснований. Это делает лилии одним из самых генетически сложных существ на планете. Лилии умеют нагревать свои бутоны. Температура внутри бутона может быть на 4-7 градусов выше, чем температура окружающего воздуха. Это помогает лилии быстрее разносить аромат для привлечения насекомых и, что очень мило, согревает ночных насекомых-опылителей внутри цветка. Луковицы лилии могут регулировать глубину своего погружения, выпуская дополнительные корни. Если луковица оказалась слишком близко к поверхности, эти корни утолщаются, цепляются за нижние слои грунта и буквально утягивают луковицу вглубь. В дикой природе лилии работают как точные биологические часы. Они открывают свои бутоны строго в вечерние сумерки и закрывают их на рассвете. Лилия – один из самых токсичных цветков для домашних кошек. Даже если кошка просто выпьет воду из вазы, где стояли лилии, это может вызвать у нее мгновенный и необратимый отказ почек. А вот в Азии, Китае, Японии и Корее определенные виды лилий выращивают как овощную культуру. Луковицы лилий богаты крахмалом и белком. Их запекают, варят в супах, сушат и перемалывают в муку. По вкусу они напоминают сладковатый картофель с легким каштановым привкусом. Пыльца лилии содержит стойкие каротиноиды и маслянистые вещества, из-за чего она не смывается водой. Пыльцу лилии, если она сухая, нужно снимать скотчем. Лилии обладают так называемым эффектом лотоса. Они имеют самоочищаться на наноуровне. Вода, попадая на цветок, не впитывается и не растекается, а сворачивается в идеальные шарики и скатываются, унося с собой споры грибков и пыль. Поэтому даже в сильный затяжной дождь лепестки лилии остаются безупречно чистыми. Знаменитая кувшинка, водяная лилия, не имеет никакого отношения к настоящим лилиям. Кувшинки принадлежат к другому семейству. Называть их лилиями начали только из-за внешнего сходства цветков. И что на первом месте? Лилия на гербе Франции тоже не лилия. Современные историки и ботаники сходятся во мнении, что это ирис псевдоаировый, который рос в изобилии на берегах реки Ли во Фландрии.
3: Есть в Графском парке черный пруд.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 30 градусов. В пятницу, 24 июля, ожидается переменная облачность. Местами утром возможен кратковременный дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 21-23 градуса. Завтра днем в Самаре плюс 30-32.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Вари варенье и вари компот с миндалем. Специально для хозяюшек. Сахар, песок 5 килограммов. Всего 349,99. Творите свои шедевры с удовольствием. Покупайте с выгодой. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».
5: Спонсор золотой коллекции на «Радио Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
6: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 24 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 29 до 34 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
1: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 24 июля, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможно, гроза, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 29 до 34 градусов тепла.
2: Реклама. Давно откладываете заботу о здоровье? Медицинский центр «Самарский» дарит 10 тысяч рублей каждому новому пациенту на консультации, диагностику и лечение. Займитесь собой прямо сейчас. Ваше здоровье – это не роскошь и не потом. Это основа, на которой держится все остальное. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-13-00. Акция действует до 31 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Сегодня новости из мест, которые редко попадают в автомобильные сводки. Западная Африка. Небольшое государство Сьерра-Леона. Его власти решили победить дорожный хаос с помощью настольной игры. Местным кандидатам в водители теперь мало выучить теорию и откатать практику с инструктором. Дело в том, что большинство аварий в стране случается по одной причине. Водители вообще не понимают значения дорожных знаков. Поэтому, чтобы получить права, сейчас приходится сначала купить настольную игру, а потом в нее сыграть. Игра называется «Путь водителя». Правила про На картонном поле сходятся до 6 игроков. Вместо обычных костей они бросают кубики цветов светофора, а фишками служат маленькие пластиковые машинки. Двигаясь по нарисованным дорогам, будущие водители попадают в типичные ловушки. Игра проверяет все – от правил перекрестков и разметки до умения уступить дорогу и выбрать скоростной режим. На поле есть даже скрытые посты полиции. За ошибку тут же прилетает штраф. Только после настолки претендента на права ждет медкомиссия и городской экзамен. Правда, статистика показывает, чудо пока не произошло. Аварийность в Сьерра-Леоне по-прежнему запредельная. Но за счет продажи игры бюджет они все-таки немного пополнили.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомните себе, ваша практичность, хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем, хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 24 июля, в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 18 до плюс 23 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 29 до 34 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
2: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
3: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину? С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
8: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
9: Золотую коллекцию на радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
10: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Дяди, тети, очень важно!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Почему день

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день может закончиться непредвиденными расходами, возможно, поломки техники или проблемы с домашними животными. Тельцы, срочное дело может перечеркнуть планы на день. Есть риск неудачи, ссор в запале. Лучше будет сбавить темп работы. Близнецы, дождитесь новостей, там обязательно окажется недостающая деталь головоломки, которую вы пытаетесь собрать. Раки, возможно, приключения и локальный стресс. Дела войдут в рискованную фазу или будут ощущаться как судьбоносные. Львы, из тлеющей искры может возгореться огромное пламя ссоры. Будьте осторожны в суждениях. Девы, напомните себе, ваша практичность, хобби или просто работа в размеренном темпе помогут вам справиться с эмоциональным напряжением. Весы, ожидается много мелких проблем, хотя при вашей поверхностности вы можете их и не заметить. Нежелательно начинать поездки. Скорпионы, повышается вероятность непредсказуемых событий. Наблюдайте, но не спешите действовать. Стрельцы, вы не попадете в неприятные приключения, если только не будете сами их искать. Козероги, день нехватки энергии или денег. Есть смысл уделить внимание своему здоровью или дорогим вещам. Водолеи, ваши резкие мысли способны все испортить. Старайтесь сглаживать углы, если видите, что вашим словам сопротивляются. Рыбы, могут подвести нужные люди. Также, возможно, общая нехватка энергии, так что за сложные дела лучше не браться.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: В Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Красота предсказуема, злость обоснована. Я думал, все кончилось, но опять все по-новому. Разум

мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит, что-то заставит.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

play.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.